0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дети! Ми скоро, Яся!
0: Свас-свас-свас-свас-свас.
1: Ася май мерці.
0: Свас-свас-свас-свас-свас. Ай, свас-свас-свас.